0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Знаете, у меня ни стыда, ни совести, ничего лишнего.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Реклама на русском.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
1: Радио Монте-Карло, Кипр.
6: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Русское радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит га.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Со мной разговор короткий. У меня словарный запас маленький.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Русское радио.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pofilia Group, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
3: Женщину легко сделать счастливее, но дорого.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Русское радио.
6: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Рэперская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее, обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания: Лимассоле, Ларнаке, Пафосе, Никосии и Айанапе. Разумеется, нас всегда можно и нужно слушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы, мы начинаем.
0: Кипрская двадцатка.
1: На этой неделе главный чарт страны покидают сразу две композиции: лирик «Кассеты», а также «Звонкий» с песней «Невероятно, больше не в топе».
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу.
1: Ну а теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. 20-е место. И здесь у нас по-прежнему остаются Кельвин Харрис, Джаззи, Сати.

0: 18 место и новинка «Лирик» с новой композицией под названием «Аутентичная». Релиз песни состоялся в июле этого года. Трек позиционируется автором как песня-праздник. Ведь когда пишешь тексты про идеальную девушку, это всегда праздник, отметил артист.
1: Да, слушай.

0: Кипрская двадцатка.
1: На 17-й строчке еще одно падение чарта. Ариана Гранде с треком «Hate that I made you love me» теряет 5 пунктов.

16-я строчка и очередная новинка «Мэри Гу. Настоящие». Трек посвящен искренности, принятию себя и внутренней свободе. Главная идея песни – право быть неидеальным, совершать ошибки и оставаться самим собой. Просто потому, что мы настоящие.

пороге топ-10 русского радио Кипр оказалась группа «Градусы» с очень легкой, атмосферной, искренней композицией о любви, близости и доверии «На ресницах». Песня передает ощущение абсолютного уюта, тепла и безопасности, когда рядом находится любимый человек, а время начинает течь медленно.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Я спросил, какой у нее номер телефона. А она говорит, ну, такой же, как у тебя, только цифры другие.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка.
7: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы уже прослушали. Будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимала Юлия Зиверт.
8: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
7: На второй строчке «Две недели как» звучат Шакира и Burna Boy «Дай, дай». А победителями неделю назад стали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy Air».

таков же расклад музыкальных сил. На этой неделе расскажу вам уже совсем скоро, а пока 10 место и очень жаркий трек Шаде by India. Хчо!

0: Кипрская двадцатка.
1: Седьмая строчка. Вот здесь без перемен. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Кипрская двадцатка.
1: Плюс 2 пункта за неделю и на 4-ю позицию поднимаются «Южель», это на французском, или «Хюгел», а также «Алтранате», «Moving to the Sun».

0: хит-парад «Кипрская двадцатка».
1: На второй строчке звучат лидеры прошлонедельного чарта: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Happy End».
0: Номер два.

0: двадцатка.
1: А громкие овации и, главное, победу заслуженно забирает девушка, которая газует. Юлия Зиверт с треком «Газ». Поздравляем Юлию! И как будут развиваться события дальше, расскажу вам уже в следующую пятницу с 4 до 5 часов вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Мой вчера мне изменил, но я уже отомстил ему неделю назад.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. В мире практически нет человека без родинок. Это, безусловно, усиливает нашу индивидуальность, но также является причиной повышенной бдительности к своему здоровью. Дело в том, что травмируемая или постоянно подвергающаяся воздействию ультрафиолета родинка может из доброкачественной превратиться в опасную меланому. Если структура клеток невуса будет нарушена постоянным трением от украшений, бретелей нижнего белья, ремня, от интенсивного загара или слишком активного массажа банным веником или мочалкой, то в новых клетках родинки появляется дефект. Чтобы не пропустить риск развития онкологического заболевания, необходимо сделать паспорт невусов. Специалисты Lady Aesthetic фотографируют каждую родинку и составляют подробное описание формы, размеров, текстуры и свойств. Для чего необходим такой паспорт? Ну, во-первых, чтобы отслеживать любые изменения и их динамику. Во-вторых, определить родинки, представляющие собой наибольший риск для здоровья. Ну и, наконец, это упрощает процедуру регулярного скрининга. При создании паспорта родинок Lady Aesthetic использует современное оборудование немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии, автоматического тотального картирования тела с использованием искусственного интеллекта для диагностики рака кожи. Алгоритм программы оценивает изображение новообразования, в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивает фото с библиотекой диагнозов, подтвержденных гистологически. Запишитесь на процедуру в центр Lady Aesthetic на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директор.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лента Кипра. На сайте и в

0: Смотрю на себя в зеркало с утра. Такой прямо плоский живот. Даже завтракать жалко.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: сделано со вкусом. Milt's Wood.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milt's Wood. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «Отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milt's Wood.

0: сам.
1: Реклама на русском.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
9: Попробуйте задержать выплату кредита.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-88.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Я боюсь начинать борьбу с лишним весом. Вдруг он победит.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативный вариант.

0: солнечной системы от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
1: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный? А еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества. Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: Никакую любовь не ждешь так, как автобус в минус 30.
5: Рекламная служба «Русский».

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте, с доставкой по Кипру. Пунин Вайн – у нас выбор не случайный, мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. В мире практически нет человека без родинок. Это, безусловно, усиливает нашу индивидуальность, но также является причиной повышенной бдительности к своему здоровью. Дело в том, что травмируемая или постоянно подвергающаяся воздействию ультрафиолета родинка может из доброкачественной превратиться в опасную меланому. Если структура клеток невуса будет нарушена постоянным трением от украшений, бретелей нижнего белья, ремня, от интенсивного загара или слишком активного массажа банным веником или мочалкой, то в новых клетках родинки появляется дефект. Чтобы не пропустить риск развития онкологического заболевания, необходимо сделать паспорт невусов. Специалисты Lady Aesthetic фотографируют каждую родинку и составляют подробное описание формы, размеров, текстуры и свойств. Для чего необходим такой паспорт? Ну, во-первых, чтобы отслеживать любые изменения и их динамику. Во-вторых, определить родинки, представляющие собой наибольший риск для здоровья. Ну и, наконец, это упрощает процедуру регулярного скрининга. При создании паспорта родинок Lady Aesthetic использует современное оборудование немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии, автоматического тотального картирования тела с использованием искусственного интеллекта для диагностики рака кожи. Алгоритм программы оценивает изображение новообразования, в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивает фото с библиотекой диагнозов, подтвержденных гистологически. Запишитесь на процедуру в центр Lady Aesthetic на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
4: В случае невозможности осуществления плана А действуем строго, как попало.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milts Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «Отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milts Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.

0: психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Чтобы не показаться доступной на первом свидании, я ела банан ложкой.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Одна девочка несколько раз садилась на диету и каждый раз мимо.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000.
2: Минтис. Место, где хочется жить.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: У женщин готовить что-то невкусное называется разнообразие.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Лихие 90-е на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Лихие 90-е на русском радио Кипр. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Байк».

0: нужно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
3: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. В мире практически нет человека без родинок. Это, безусловно, усиливает нашу индивидуальность, но также является причиной повышенной бдительности к своему здоровью. Дело в том, что травмируемая или постоянно подвергающаяся воздействию ультрафиолета родинка может из доброкачественной превратиться в опасную меланому. Если структура клеток невуса будет нарушена постоянным трением от украшений, бретелей нижнего белья, ремня, от интенсивного загара или слишком активного массажа банным веником или мочалкой, то в новых клетках родинки появляется дефект. Чтобы не пропустить риск развития онкологического заболевания, необходимо сделать паспорт невусов. Специалисты «Леди Эстетик» фотографируют каждую родинку и составляют подробное описание формы, размеров, текстуры и свойств. Для чего необходим такой паспорт? Ну, во-первых, чтобы отслеживать любые изменения и их динамику. Во-вторых, определить родинки, представляющие собой наибольший риск для здоровья. Ну и, наконец, это упрощает процедуру регулярного скрининга. При создании паспорта родинок «Леди Эстетик» используют современное оборудование немецкого производителя PhotoFinder, мирового лидера в области цифровой дерматоскопии, автоматического тотального картирования тела с использованием искусственного интеллекта для диагностики рака кожи. Алгоритм программы оценивает изображение новообразования, в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивает фото с библиотекой диагнозов, подтвержденных гистологически. Запишитесь на процедуру в центр «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Пунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Сначала ты думаешь, что никогда никого не полюбишь.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системы от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Симпатичные пацаны. Стекла у машин не тонируют.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milt's Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «Отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milt's Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Когда женщина говорит «что?», это не значит, что она вас не услышала. Она просто дает вам шанс изменить сказанное.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

застал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.